0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер от слабого до умеренного. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс, в Минске 27-29. В Гродно 31-33 со знаком плюс, а в Бресте 33-35. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовый.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наше

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модный.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер от слабого до умеренного. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс, в Минске 27-29. В Гродно 31-33 со знаком плюс, а в Бресте 33-35. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер от слабого до умеренного. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс, в Минске 27-29. В Гродно 31-33 со знаком плюс, а в Бресте 33-35. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: нам. Реклама. Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Radios FM. Актуальные новинки. Radios FM. Музыка днем и ночью. Radios FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер от слабого до умеренного. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс, в Минске 27-29. В Гродно 31-33 со знаком плюс, а в Бресте 33-35. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Любимую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер от слабого до умеренного. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс, в Минске 27-29. В Гродно 31-33 со знаком плюс, а в Бресте 33-35. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
2: Call the

0: Окей. Как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер от слабого до умеренного. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс, в Минске 27-29. В Гродно 31-33 со знаком плюс, а в Бресте 33-35. Ты слушаешь «Радиус ФМ», далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля. В Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Саусик. Президент Александр Лукашенко накануне прибыл в Россию с рабочим визитом. Накануне уже прошла встреча белорусского лидера с Владимиром Путиным. Политики обсудили ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. Беларусь инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН. Основная причина тому – атака беспилотника на автобус с детьми. Минск намерен донести до мирового сообщества собственное видение произошедшего и настоять на объективном международном расследовании. Заседание должно пройти в ближайшее время. Израиль и Ливан при участии представителей из США подписали в Вашингтоне рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Эта встреча ознаменовала собой уже пятый по счету раунд дипломатических контактов между двумя странами, прошедший при посредничестве США. Напомню, ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил, что пятый раунд переговоров с Израилем может оказаться решающим. Осел из Шрека наконец получит собственный фильм. Universal Pictures и DreamWorks Animation назначили премьеру спин-оффа на 30 июня 2028 года. Уже известно, что Эдди Мёрфи снова озвучит самого разговорчивого героя франшизы. Фильм заявлен как история происхождения осла, о том, как осел стал ослом. То есть зрителям должны показать, что было с героем до встречи со Шреком. И в завершении короткое напоминание, чтобы отдых у воды не обернулся трагедией, соблюдайте три простых правила. Купайтесь только на официальных пляжах, не заходите в воду в нетрезвом виде и ни на секунду не спускайте глаз с детей. Безопасных вам выходных. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 24-26, в Могилеве 25-27 тепла, в Гомеле днем плюс 26-28. В Минске днем 27-29 со знаком «плюс», в Гродно 31-33 тепла и в Бресте днем плюс 33-35. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 24-26, в Могилеве 25-27 тепла, в Гомеле днем плюс 26-28. В Минске днем 27-29 со знаком плюс, в Гродно 31-33 тепла и в Бресте днем плюс 33-35. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на радиусах. ФМ только топовая музыка.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус ФМ.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус ФМ.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь в ООН осудила атаку на автобус в Брянской области. Постоянный представитель нашей страны при ООН Дмитрий Красовский во время участия в 174-м заседании Комитета постоянных представителей ЮНЕП в штаб-квартире ООН в Найроби заявил, что Беларусь решительно осуждает любые акты насилия, направленные на мирных жителей, и требует безотлагательного и объективного расследования трагедии. ГАИ дала рекомендации водителям в жаркую погоду. Если за рулем возникла усталость, сонливость или недомогание, то необходимо найти безопасное место в тени и сделать перерыв. Для того, чтобы избежать перегрева в машине, инспекторы рекомендуют использовать кондиционер в режиме рециркуляции или просто проветривать салон. В Финляндии разрешили ввозить и хранить ядерное оружие. Исторические изменения вступают в силу уже через 5 дней. При этом закон, который категорически запрещал производство, транзит и использование ядерных боеприпасов на территории страны, действовал почти 40 лет. Как подчеркнули в Хельсинки, кардинальные корректировки сделаны для интересов НАТО. Жара в Европе стала самой сильной за всю историю наблюдений. И, по словам экспертов, это происходит исключительно из-за климатического кризиса, вызванного сжиганием ископаемого топлива. Еще в 2003 году жара, схожая с той, что сейчас разворачивается в Европе, была бы на 2 градуса ниже из-за более низкого уровня глобального потепления, и изнуряющий зной, который сейчас мешает людям спать, сегодня встречается примерно в 100 раз чаще, чем в 2003 году. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 24-26, в Могилеве 25-27 тепла, в Гомеле днем плюс 26-28. В Минске днем 27-29 со знаком плюс, в Гродно 31-33 тепла и в Бресте днем плюс 33-35. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на радиусах. ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Простите заранее, но меня просто порвало.
3: Давай.
2: Папа, а где та фигня, чтобы картошку чистить? Ушла в магазин.
3: Фу. Ладно, хорошо. Я тогда такую немножко разбавлю. Ты умеешь ориентироваться по звездам?
4: Нет, не умею. Слушай, это очень просто. Я тебя сейчас научу. Где звезды, там небо.
3: Такая очень простая.
2: А ведь да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: шум города, на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM».

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: На выходных собирались родственники тестя моего любимого, а там семья огромная, чтобы было понятно, 6 человек в этой семье. Понятно, не все могли собраться по понятной причине, но я вот, знаешь, за ними наблюдал, там же и девчонки, и мальчишки, все. И вот нашел отличительную особенность семьи, в которой было, ну вот, 6 детей. Никто из них не просыпается позже, там, 6 утра. Никто из них. Ну, потому что я так понимаю, что в большой семье тот, кто разоспался чуть попозже, он как минимум остался без одежды, потом без завтрака, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому нужно было вставать пораньше. Вот это то, что, ну, помимо там трудолюбия, какой-то силы, знаешь, такой физической, я вот у этой семьи обнаружил. Потрясающее свойство.
2: Вот про большие семьи, на самом деле, можно говорить много и часто. Давай послушаем искусственный интеллект, что он скажет.
3: Человека, который вырос в большой семье, можно узнать сразу. У него навыки выживания прокачаны лучше, чем у некоторых спецназовцев. Во-первых, он ест очень быстро, потому что в большой семье правило простое. Задумался, остался без котлеты. Пока другие не могут уснуть из-за телевизора у соседей, он спокойно спит под детский плач, ремонт и семейный совет на кухне. Есть еще привычка подписывать свои вещи, потому что дома все общее. Оставил шоколадку без имени, автоматически подарил ее родственникам. Отдельный уровень – умение занимать ванную за рекордные сроки. В большой семье душ – это не место для размышлений. Это соревнование на время. И вот вырастает человек, живет один, холодильник полностью его, ванная свободна. А он все равно ест за 7 минут и прячет печенье в секретное место. Потому что детство в большой семье не проходит. Оно просто становится набором полезных привычек для взрослой жизни.
2: Ну, или если сказать коротко, в большой семье клювом точно не щелкают.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
0: Светофор. Реклама. Радиус ФМ наша.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: А печень мы будем защищать не только от пятничных причин, но еще от ожирения. Угу. Вот такая вот проблема. Казалось бы, да?
2: И печень жиреет отдельно от нас тоже.
1: Да. Она там вообще, да, ожирела. С помощью простых продуктов будем защищаться. Во-первых, я думаю, многие не знают, но эта проблема остается одной из самых распространенных проблем у людей с лишним весом. Вообще, перспективным способом профилактики этого всего может стать определенный вид пищевых волокон. Ксилолигосахариды.
2: Хорошо.
1: Специалисты поясняют, что это неперевариваемая клетчатка. В общем, мы ее кушаем, она у нас не переваривается, она как бы скрабит вот все у нас там внутри.
2: Можно, кстати, этим словом проверять уже там своего мужчину, который вернулся с корпоратива или еще откуда-то, в каком он состоянии. Вот может он вот это ксилолигосахариды произнести или нет?
1: Удобно. Да, потому что она еще, это правильная клетчатка, служит питательной средой для полезных кишечных бактерий. Если у нас все в кишечнике хорошо, то и организму хорошо, и печени отлично. Лично. Угу. Чтобы вы понимали, в ходе исследования добровольцы 4 месяца ежедневно принимали всего лишь небольшую дозу, сокращенно они называются КОС, для, если без проверок. Результаты показали, что эта добавка способствует снижению количества вредных веществ, которые и образуются в кишечнике, и потом накапливаются в печени, провоцируя жировую болезнь.
2: Угу.
1: Так вот, наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, у которых был правильный состав кишечной микрофлоры, благодаря тому, что они этот КОС и употребляли.
2: На самом деле можно...

0: не бежать в аптеку или там к распространителю этих самых косов. Кос этот содержится и в овощах, и в фруктах, и в зелени, и в цельнозерновых продуктах. Милости просим, пожалуйста, не обязательно пить какие-то таблетки. А еще, я что подумал, можно скромнее чуть-чуть выходные проводить. Мы на эти выходные были за городом, и я вот немножко посчитал. На нашей улице 12 домов. И вот из 12 домов музыка и караоке были как минимум в 5 домах. А судя по качеству исполнения песен, люди там явно не клетчатку пробовали. Овощи там были, конечно, но вряд ли они могли как-то спасти ситуацию. Да?
1: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 24-26, в Могилеве 25-27 тепла, в Гомеле днем плюс 26-28. В Минске днем 27-29 со знаком плюс, в Гродно 31-33 тепла и в Бресте днем плюс 33-35. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на радиусе. ФМ только топовая музыка.
1: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе подкасты.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: 11-летний школьник вместо уроков уплыл в море на куске пенопласта.
2: Хорошо.
1: Да. Утром учитель школьника разволновался, потому что, его не было в школе.
3: Не досчитался пенопласта.
1: И одного всего лишь ребенка. Семья мальчика, который прогулял, она считалась проблемной, поэтому педагог сразу решил звонить родителям. Но они не поднимали. Полиция объявила ребенка в розыск после того, как они поехали к ним домой, они же не поднимали, и там им никто не открыл. Они такие, все, идем в полицию, в розыск. Но ближе к вечеру мальчика обнаружили в море на куске пенопласта, и его обнаружил местный житель. Спасатели быстренько эвакуировали ребенка на берег, передали родителям. Но, чтобы вы понимали, ребенок доплыл до соседнего города, а мотивация его была просто поиграть. Вот я хотела доплыть, чтобы поиграть.
3: Слушайте, мне кажется,
2: он был счастлив.
3: Вся спасательная операция продолжалась.
1: Она ему была не нужна.
3: Под песню Мамонтенка. Вот это пусть мама услышит, пусть мама придет. Так, по крайней мере, было бы забавнее. Хорошо, что все хорошо закончилось, на самом деле, потому что я слабо представляю, как лист пенопласта долгое время может мокнуть в воде и не размокнуть. Да ладно. Я думаю, что даже найдутся те, кто скажут вот эту сакраментальную фразу, зато не в телефоне сидел, понимаешь? Потом еще можно добавить, что мы в нашем детстве вообще на месте не сидели. Из 12 этажа на стройке прыгали вниз в эти мягкие камни, и все было замечательно. Поэтому в целом понятно, откуда ноги растут у этого парня.
2: А мне вот только непонятно и очень стало интересно, знают ли тайваньские дети песенку «Пусть мама услышит».
3: На тайваньском языке есть версия, спроси у Ии.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Естественно, дело было в Индии.
3: Естественно.
2: Естественно, 3 раза за 5 месяцев.
3: Так.
2: А подробности о личности женщины и ее супругах, конечно, не раскрываются. Власти пытаются выяснить, были ли все браки зарегистрированы официально, или речь идет только о свадебных церемониях. Ну, то есть там юридической силы не было. А в Индии, чтобы вы понимали, развод требует судебных процедур, да? А полигамия там запрещена. И 3 свадьбы за 5 месяцев – явление крайне необычное. Правоохранительные органы подозревают, что у невесты могли быть мошеннические цели, а местные юристы уже думают, что эти браки могут быть признаны недействительными, если все-таки будет доказано отсутствие намерения создать семью. И пока полиция проводит опрос родственников, соседей, чтобы установить истинные причины произошедшего, сама женщина, естественно, от комментариев воздержалась. И пока неизвестно, грозит ей какое-то наказание, не грозит, но если выяснится, что она нарушила закон, ей может прилететь штраф.
3: Просто интересно, какие мошеннические схемы могут быть здесь? Давайте смотреть правде в глаза. Индийское гражданство — это, ну, не самый лакомый кусочек.
2: Да, ну да. Или как наказание.
3: Да. Заработать на свадьбах тоже вряд ли возможно. И вообще, ну почему сразу мошенничество? Может, она просто любвеобильная. У меня реально был знакомый, так вот он пока не встретил свою жену, он каждые выходные находил любовь всей своей жизни. Я не вру, вот каждую пятницу он произносил свою волшебную фразу, она уже стала крылатой среди нашей компании. Она особенная, она точно та самая. А уже в субботу, ближе к обеду, он стеснялся ей писать, потому что, ну, слабовато ее помнил. Ну, вот такой человек. Потом, конечно, случилась жена в его жизни, остепенился. Ну, вот на протяжении 2 лет каждая пятница — любовь всей его жизни.
4: Чудесно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Белоруссии 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы. Глава государства убежден, что накопленные знания, помноженные на стремление совершенствоваться, приведут выпускников вузов к вершинам профессионального мастерства. Белгидромет объявил красный уровень погодной опасности на конец июня. Основная причина тому – аномальная жара, которая надвигается в нашу страну. Уже сегодня на западе Беларуси будет до плюс 35 градусов, а в воскресенье жара охватит всю страну, будет до плюс 38. Самый горячий день – понедельник, 29 июня, местами до плюс 39. Однако к вечеру ожидаются сильные ливни, шквалистый ветер и град. 30 июня жара немного спадет. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен выделить дополнительно почти 20 миллиардов долларов на оборону королевства. Новый план предусматривает увеличение инвестиций в беспилотники и другие автономные системы, включая беспилотные наземные платформы для снабжения передовых подразделений британской армии и эвакуации раненых с поля боя. Режиссер Брэд Бёрд не собирается снимать продолжение мультфильма «Рататуй». Он рассказал, что руководители студии Pixar обращались к нему с предложениями о создании сиквела, но он всегда отвергал эту идею, потому что его устраивает, чем закончилась история крысы Реми. Бёрд отметил, что в Pixar вдвигали идеи продолжений всех его анимационных фильмов, включая «Железного гиганта» 99 года. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 24-26, в Могилеве 25-27 тепла, в Гомеле днем плюс 26-28. В Минске днем 27-29 со знаком плюс, в Гродно 31-33 тепла и в Бресте днем плюс 33-35. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на радиус FM только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: В тему житейских проблем решил поделиться историей. В общем, как-то, ну, годик, наверное, назад я вспомнил, улыбнулся просто. Сидели мы с другом в ресторане.
3: Угу.
2: И звонит мне моя дорогая, любимая вторая половинка. Моя вот
3: да-да-да.
2: Единственная.
3: Проснулась,
2: да,
3: уже, мы поняли.
2: Неповторимая. Да. И говорит, я кушать хочу.
3: Так.
2: Я говорю, хорошо, без проблем, я как раз сейчас в ресторане, я закажу тебе и отправлю доставкой, вообще никаких проблем. А что ты мне закажешь? Я говорю, я не знаю, я сейчас сфоткаю меню, тебе скину и отправлю.
3: Хорошо,
2: я сфоткаю ей полностью все меню,
3: да.
2: Отправляю, перезваниваю, и она мне говорит, я не знаю, угу. Что ты мне закажешь? Я говорю, ты хочешь рыбу или мясо?
3: Угу.
2: Я не знаю.
3: Что-нибудь вкусного.
4: Как в самолете, да. Курица или рыба?
2: И она говорит, я голодная.
3: Да.
2: Она продолжает говорить, я голодная.
4: Угу. Вот такое-то, значит, спрашивает меня.
2: Проходит еще буквально пару минут, я голодная. Ну, то есть тон повышается. Я говорю, что ты кричишь на меня? Я тебе скинул меню, выбери, я тебе отправлю, поешь. И будешь не голодная.
3: Да, да. И добрая.
2: В общем, ребят, 40 минут диалога.
3: О, Господи.
2: 40 минут. Она не поела.
3: Уже бы шоу.
2: Она не поела, и мы чуть не разошлись. Чтоб вы понимали.
3: Потрясающе.
2: Нет, ну сейчас, конечно, мы вот буквально недавно вспоминали эту историю, очень сильно смеялись с этого, она просто устала на работе и все такое, но это, наверное, одна из самых абсурдных причин для ссоры, которая только могла произойти в принципе в жизни. Я ее, наверное, за вот эти вот маленькие причины обожаю очень сильно.
3: И у человека сотни таких причин, но интересно понять, что об этом думает искусственный интеллект.
5: Люди могут поссориться из-за чего угодно. Иногда причина настолько нелепая, что уже через час никто не помнит, с чего все началось. Например, вечный вопрос. Кто выключил свет в коридоре? В какой-то момент это обсуждается так, будто речь идет о государственном бюджете. Есть еще споры из-за температуры. Одному жарко, другому холодно. Один открывает окно, второй закрывает. По сути, это соревнование времен года. Отдельный уровень ссора из-за того, кто сказал «я не голоден». Потому что все знают, если человек сказал, что не хочет есть, через 5 минут он обязательно попросит половину чужого блюда. Люди могут обидеться из-за точки в сообщении. Не из-за слов, из-за точки. Потому что она была поставлена слишком холодно. Самое смешное – споры о том, как правильно загружать посудомойку. В этот момент обычные люди внезапно становятся инженерами и экспертами по тарелочной логистике. И ведь понимают, что причина ерундовая. Просто иногда человеку нужен не повод для ссоры, а зритель для своего плохого настроения. Поэтому самые громкие конфликты часто начинаются с фразы «я просто спросил».
3: И вот с этого потом успокойся.
2: Сам успокойся.
3: И все.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Как оказалось, просмотр фильма снижает тревогу за счет структурированного сюжета. Вы понимали, по словам специалистов, кино можно скорее отнести к элементам терапевтической гигиены. Потому что в процессе отсутствует как бы обратная связь с терапевтом и работа с бессознательными процессами. То есть как бы нам сильно не надо напрягаться, но все-таки что-то происходит. Расслабляющий эффект просмотра кино связан сразу с несколькими механизмами. Во-первых, темнота, неподвижность. Когда мы смотрим кино, внешние стимулы как бы ограничены. Это все создает эффект сенсорной депривации, при котором снижается активность нашего мозга, и мы переходим в более спокойное состояние. То есть, грубо говоря, нас ничего не тревожит, кроме вот происходящего на экране. Дополнительную роль играет так называемый нарративный транспорт. Зритель эмоционально вовлекается в сюжет и такой типа... Я и ты, герой, мы одно и то же, и я могу безопасно прожить твои переживания, но при этом меня там никто не убьет, жизнь мою не поломает, а это все происходит на экране. Но еще, конечно же, происходит синхронизация эмоциональных реакций и дыхания с другими людьми. Ну, если вы смотрите с кем-то или, допустим, в кинотеатре, а это активирует ощущение групповой безопасности, а мы люди, социальные существа, это нам полезно.
3: Ну, тут опять же, смотря с кем смотришь, там как бы могут задействоваться терапевтические истории. И еще очень зависит от того, что ты смотришь. Хочется же новых ощущений, хочется каких-то новых историй, новых переживаний. А с этим сейчас беда. Ты включаешь новый фильм, а их процентов 80 русские. В процентах 50 играет Петров. Самое интересное, что не только в фильмах, а я как отец двух дочек точно знаю, что он еще и мелькнул в мультике «Барбоскины».
4: Где минусы?
3: Туда включаешь, там Петров, тут включаешь, тут Петров. Ну вот как бы один такой большой.
4: Петров.
3: Петров.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
12: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
13: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafé Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону +375 44 788 88.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медон Допас.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: С чего же ссора началась? Сын такой говорит: мам, помоги, пожалуйста, с деньгами. Мне не хватает на арендную плату за жилье. Ну, мама, видимо, сказала нет. Ну и сына это очень сильно взбесило. Да взбесило так, что он сел за руль своей тачки и въехал прямо в бассейн. Да, ну и скорее утопил, всего, естественно, свою машину.
3: За руль не своей тачки, а маминой.
2: Ну, кстати, вот история умалчивает, да. Ну, вполне возможно, потому что если за руль своей тачки, это же еще более странно, учитывая то, что у него и так не было денег. Ну, непонятно, кому он хотел насолить, потому что, ну, насолил он только себе, потому что машина промокла, еще и, видимо, от владельцев бассейна будут какие-то претензии к этому человеку. Ну и травмы-то он даже получил, да такие, что был доставлен в больницу.
4: Сыночка, корзиночка, бедный, да, вот разнервничался, и вот так получилось.
3: Бусинка. Ну, собственно, после этого он еще какое-то время поживет с мамой, я так понимаю.
2: Что да, и арендная плата уже не нужна.
3: Да-да-да, денежка на аренду не нужна. Лет 10, я думаю, пока он не возместит ущерб, ведь просто так въехать в бассейн, ничего не разломав, тоже нельзя. Машину нужно будет чинить. А мне кажется, в один момент он просто слишком буквально воспринял слова мамы: да ломай все, мы же богатые. Ага. Давай, сын.
4: Точно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 24-26, в Могилеве 25-27 тепла, в Гомеле днем плюс 26-28. В Минске днем 27-29 со знаком плюс, в Гродно 31-33 тепла и в Бресте днем плюс 33-35. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на радиусе. ФМ только топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Мужчина украл у подруги деньги и на них же сводил ее в ресторан. Как вам такое?
2: Потрясающе.
3: Да. Легенда.
1: Легенда. Да. Чтобы вы понимали, ну, с чего все началось. Неурядицы в личной жизни побудили женщину пригласить к себе знакомого, 42-летнего мужчину. Ну, как бы, чтобы поплакаться ему в жилетку. Но он, как бы, оказался не совсем другом. Искреннего порыва женщины он не оценил. Во время экскурсии по квартиру, которую она ему, как бы, устроила, потому что она очень гостеприимная, он заметил декоративную шкатулку с деньгами.
3: Так.
1: На следующее утро, пока женщина была в ванной комнате, мужчина взял из шкатулки $100. И был таков. По дороге он зашел в обменный пункт и перевел половину суммы в белорусские рубли, которые потратил на личные нужды. А вот оставшиеся деньги, ну, как бы решил вернуть даме, пригласив ее в ресторан. Потому что счет в ресторане он оплатил украденными у нее деньгами.
3: Слушай, минусы, не понимаю.
2: Минусов не вижу, во-первых. Во-вторых, смотри, она пригласила его. Знаешь, это как анекдот. Она пригласила его, чтобы рассказать о тяготах своей жизни. Утром, когда она была в душе. Знаешь, такой переход на утро. Он просто, возможно, взял свое. Или он посмотрел видосы с Патриков и понял, что ему немножечко не хватает до вот этого базового минимума, ну, который должен быть абсолютно у каждого мужчины. Вот он и решил сделать такой микрозайм у нее. Самое удивительное в этой истории, что, скорее всего, она его простит, дождется из вот тюрьмы. Возможно, даже передачки ему будет.
3: Родит ему троих детей еще.
2: Может быть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
7: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
8: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
9: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Улыбнула. Люди, которые читают газеты, сидя на унитазе, готовы к абсолютно любым новостям.
3: Хорошая. Продолжим. Такой закон, который я открыл сам для себя, значит. Назвал его закон микроволновки. Знаете какой? Кружка всегда останавливается ручкой внутрь.
2: Да.
3: Всегда, что бы ты ни сделал.
4: А у меня такая, никого не хочу обидеть. Черный цвет тронит только до 48 размера. Дальше бессилен, только лосины.
3: Леопардовые обязательно. Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Накануне глава государства уже встретился со своим коллегой Владимиром Путиным. Также напомню, ранее белорусский лидер отмечал, что в условиях санкционного давления Беларуси и России удалось адаптироваться к новым логистическим маршрутам, выстроить расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, и сохранить темпы промышленного роста. Милиция просит белорусов соблюдать правила безопасности при жаркой погоде. Пешеходам следует по возможности сократить время пребывания под солнцем. Особо осторожными нужно быть при пересечении проезжей части. Горячий воздух может преломлять свет, из-за чего расстояние до приближающегося транспорта искажается. При возникновении головокружения, тошноты и других признаков перегрева организма нужно найти тень и оставаться там до улучшения самочувствия. Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло почти до 1000 человек. Еще 3360 местных жителей получили ранения. Напомню, две серии мощных подземных толчков произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня. После этого было зафиксировано еще 30 подземных толчков. Житель Москвы распилил пополам «Мерседес». Так он делил имущество с бывшей женой. Мужчина хотел оставить машину себе и выплатить бывшей жене компенсацию за ее половину. Женщина не соглашалась, поскольку автомобиль был ей подарен в браке уже бывшим мужем. Когда переговоры зашли в тупик, мужчина вызвал рабочих и на глазах у девушки распилил машину пополам. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 24-26, в Могилеве 25-27 тепла, в Гомеле днем плюс 26-28. В Минске днем 27-29 со знаком плюс, в Гродно 31-33 тепла и в Бресте днем плюс 33-35. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на радиусах. Только топовая музыка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Рабочая неделя официально улетает в долгожданный отпуск. Бросай дедлайны, выключай режим серьезного человека и делай погромче звук в своих динамиках. В эфире Радиус FM время музыкального правосудия. Твой любимый топ-чарт. В ближайшие 2 часа мы будем мерить пульс самой актуальной музыки и всей планеты. Всю неделю ты активно кликал на сайте radiusfm.by. Ну а я, Кирилл Громов, собрал эти данные в один мощный хит-парад. Поверь, сегодняшние перестановки удивят даже заядлых скептиков. Для разгона аппетита давай вспомним, кто рулил парадом ровно неделю назад. На 3-м месте были BTS с треком Sweet. На 2-й позиции располагались Bibi Rexha и Faithless с треком New Religion. Ну а 1-е место на прошлой неделе заняли Avalon Rockstone — Vertigo. Но это дела прошлое, мы открываем свежий счет. И на 20-й строчке у нас обосновались кумиры зумеров из нулевых. Немецкая банда Tokyo Hotel со своей лиричной работой How to Love.
0: Это топ-чарт Радиус FM. 20-е место.

0: 19-ю строчку сегодня уверенно красит наш талантливый земляк Холли Флейм со своим суператмосферным треком «Красками». Трек шикарный, мы-то знаем, что настоящие художники пишут свои главные хиты вопреки любой статистике. Пока белорусский хитмейкер ищет новые маркеры, мы берем курс на американские хавеи. Время заглянуть в легендарный топ Billboard, смотрим, по что сейчас застревают в пробках Лос-Анджелеса. На 5-м месте Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me».
1: Топ Billboard.
0: Под номером 4 Элла Лангли «Be Her». На 3-м месте Дрейк «Встречай». Под номером 2 Элла Лангли «Choosing Texas». Ну и 1-е место забирает Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». А послушаем мы сегодня невероятный международный коллаб, который сейчас штурмует 10-е место американского рейтинга. Tame Impala и трек «Дракула».
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 18-й позиции у нас припарковался австрийский электронный дуэт Клан Карусель со своим гипнотическим треком Райт. И здесь у нас отличные новости для любителей качественного дипхауса. За эту неделю ребята показали характер и совершили классный рывок на 5 строчек, правда, вниз. Ну а мы прибавляем скорости и переходим к нашей футуристичной теме фреш-прогноза. Будем тестировать потенциальный хит от шведских поп-икон Etienne под названием You Got the Look.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
1: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем.
7: Зачем эти трудности?
8: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Дикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Летняя распродажа в Марк Фармель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markfarmel.by и по телефону 8017-599-28.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь?
2: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
3: ТОП-ЧАРТ?
2: Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 17-е.
3: 17-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня занимает стильное британское хаус-трио Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bascom с работой Think About Us. Фортуна на этой неделе выдала им легенький подзатылок. Ребята потеряли одну позицию, сместившись с 15 места. Ну а мы откатываем время назад и переносимся в 2012. Чтобы почтить память великого шведского диджея Avicii, послушать его бессмертный прогрессив хаус-балладу Fade Into Darkness.
0: Перемотка.

0: 16-ю строчку нашего рейтинга оккупировал минский электронный десант. Этот проект Parrot of Planet с треком Avec Toy. Для космического десанта неделя выдалась довольно продуктивно. Ребята совершили красивый полет вверх и отвоевали две позиции, поднявшись с 18-го места. Французский шарм с белорусской пропиткой продолжит очаровывать слушателей. Мы двигаем далее и переносимся на родину кенгуру и идеального серфинга. У нас впереди топ Австралии, посмотрим, от чего плавятся колонки на пляжах Сиднея. На 48-м месте австралийского чарта уютно устроился клубный тандем от Проспа и Клуни с манифестом Free Your Mind.
1: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. На 15-й позиции сегодня обосновался Дон Диабло вместе с Fitz and the Tantrums и их сингл Radio Baby. Новость для фанатов Дона. Этот хит за неделю растерял 6 позиций, опустившись к нам прямиком стабильно на 9 строчек. Похоже, нашему радиомалышу пора устроить хорошую подзарядку. В топ-15 он держится уверенно. Ну а теперь время заглянуть в музыкальное будущее. У нас на очереди фреш-прогноз, и тут мощный немецкий рэп-вайб. Исполнитель The Booza презентует свой глубокий сингл Lose Myself. Оцениваем и решаем, достоин ли он вашего лайка.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: программы. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
2: Авто продавай на «Бутик Автобай».
1: Авто меняй на «Бутик Автобай».
2: Авто покупай на «Бутик Автобай».
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте «Бутикавто.бай».
4: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
5: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
9: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
10: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
12: Реклама. 20 лучших хитов недели.
13: Топ-чарт «Радиус FM».
14: 14 место сегодня занимает мощная интернациональная сборная Алок, Зиба и Portugal The Man со своей летней работой Dive Into The Ocean. Слушай, это классический пример того, как опасно нырять без страховки. Их океан штормит не по-детски, зато на 13-ю строчку сегодня залетает жесткий электронный проект от KDDK и Alex Alta с треком One and Two. Давай послушаем.
12: Топ-чарт.
13: Радиус FM.
12: 13-е.
13: 13-е место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: 12 место сегодня достается Алану Уокеру и вокалистам Изабелле Мелкман и Кэтрин О'Райан и их эпичной работе Broken Strings. И барабанная дробь перед нами — официальное падение недели. Ребята умудрились потерять сразу 8 строчек по сравнению с прошлой неделей, где они вальяжно сидели на высокой 4-й позиции. Струны ворвались в самый неподходящий момент, но Алан парень крепкий, перенастроит гитару и вернется. Пока Уокер связывает оборванные струны, мы включаем нашу музыкальную машину времени, впереди перемотка. Отправляемся в 2008 год, когда звезду Destiny Child Келли Роуленд заставляли всю планету потеть на танцполах под культовый ремикс Work. Включаем этот легендарный кач.
0: Перемотка.

0: 11-ю строчку сегодня забирает роскошный поп-дуэт немецкой певицы Лиани и харизматичного британца Каллума Скотта под названием «Stay». Да, до заветной десятки лидеров остался всего один шаг. Ну а перед тем, как мы ворвемся в этот топовый несравненный кач, мы с тобой давай прямо сейчас возьмем курс на Лондон, чтобы узнать, какие треки сейчас штурмуют британский UK Singles Chart. На 5-й позиции там Оливия Родриго «Drop Deep».
1: Топ UK Singles Chart.
0: На 4-м месте Сэм Фендер и Оливия Дин «Rainy In». Под номером 3 Оливия Родриго «The Cure». Она же на 2-й строчке, но уже с треком «Stupid Song». И 1-е место достается Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». И наше внимание привлекла 70-я строчка британского рейтинга. Туда ворвался молодой инди-поп-исполнитель Самбер со своим меланхоличным, но жутко качающим треком 12 to 12. Не переключай свои приемники, впереди у нас 2-й час. Элитная десятка и имя того, кто заберет золото сегодняшнего дня.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко находится в России с рабочим визитом. Сегодня глава государства проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как отметили в пресс-службе, диалог будет даже в расширенном формате. То есть с участием еще и иных членов правительства двух стран. В переговорной повестке актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах и реализация совместных проектов. В Беларуси стартовал прием документов на целевое обучение в вузах. В масштабах страны утверждено 6300 таких мест. Интерактивная карта с полным списком заказчиков кадров находится в открытом доступе с мая. В топе остаются 4 профильных направления – медицинское, инженерное, аграрное и педагогическое. Прием документов продлится до 2 июля. Великий Новгород встретил участников поезда памяти 2026. Юноши и девушки окунулись в эпоху первых этапов становления русского государства, не обошли и тематику Второй мировой войны. Ребята посетили инновационный центр Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Для них провели целый квиз и лекцию по грамотному использованию искусственного интеллекта. Медики напомнили о вреде алкоголя в жаркую погоду. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться не только от спиртных напитков, но и от сладкой газировки, энергетиков и пакетированных соков. Альтернатив алкоголю в жару предостаточно. Например, морсы и компоты из сухофруктов. Но главное, чтобы в них было минимальное содержание сахара. Также пережить летний зной поможет минералка. Далее коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы были новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком «плюс». С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшей лиги. Впереди только тяжеловесы, топ-10, где каждый голос на вес золота. Открывает элитную десятку сегодня амбициозный американец Эбон со своим свежим релизом «Hello».
3: Ты слушаешь топ-чарт?
5: Топ-чарт?
3: Радиус FM.
5: Радиус FM.
3: Десятое.
5: Десятое место.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятое место зафиксировано, ну а теперь давай узнаем, что чаще всего гоняют на повторе в наших смартфонах. Время чарта Яндекс.Музыки. На высоком 89-м месте там сейчас вовсю наводит суету мощный мужской тандем. Это Джиган и Нилетто с треком «Не умею грустить». Парни выдали настоящий гимн для всех, кто планирует провести эти выходные на максимальном позитиве. Давай прямо сейчас заценим этот кач.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-й строчке сегодня расположился таинственный проект Earbook со своим завораживающим Грейслендом, но в 9-ке они держатся уверенно. У нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз, и здесь у нас интернациональный замес. Ралука и Чела презентуют свою горячую клубную новинку под названием «Bump». Слушаем, ловим плотный ритм и готовим пальцы для голосования.
2: Фреш-прогноз.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает стильный проект Альберта Брайта со своим диким и необузданным треком Wild. Неделя для Альберта выдалась боевой, плюс две позиции. Ну а сейчас время стряхивать пыль с виниловых пластинок. В эфире перемотка. Наш радар отправляет нас в 2012 год. Время, когда рэпер Флорайда и потрясающая Сия заставили плавиться все радиостанции планеты под свой трек Wild Ones.
0: Перемотка.

0: для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
9: Чего так напрягаемся?
10: Зачем тратить столько времени?
11: Зачем куда-то ехать?
12: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
13: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
14: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
15: Седьмое.
16: Седьмое место.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На седьмом месте сегодня приземлился роскошный дуэт Bebe Rexha и Faithless со своим электронным шедевром New Religion. И это одно из самых громких падений недели среди лидеров. Прошлые серебряные призеры чарта потеряли сразу 5 строчек, улетев со второго места прямиком на седьмую позицию. Похоже, их музыкальная вера слегка пошатнулась под натиском конкурентов. Но мы не унываем, а включаем наш глобальный поисковик звуков. У нас впереди обзор Шазама, посмотрим, что чаще всего искали за последнюю неделю люди по всему миру на этой неделе. Usual и Salt занимают 5 место в этой таблице «Джамайка».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 «Usual» и «Ультранейт» «I'm moving to the sun». Третье место забирает Шакира и «Burna Boy» «Дай-дай». Серебро в этой рейтинговой таблице досталось «Блюмингартен» и «Ширин Дэвид» «Гадгина». И золото у Кюршада Кахрамана «Бенни Олл». Ну а наше внимание привлекла высокая седьмая строчка мирового Шазама. Туда стремительно ворвался диджей Годжа со своим ультрастильным клубным треком «Мичико». Настоящий магнит для ваших ушей.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую позицию сегодня уверенно удерживает яркое космическое трио Kangsta, Phyllis London и Mind Enterprise со своим диско-хитом Galaxy. Ну а мы запускаем нашу машину времени в очередной раз, в финальный, и сегодняшней перемотки у нас 2009 год, когда шведские легенды Евроденса Basic Element взрывали танцполы своим мощнейшим боевиком Touch You Right Now, трек, под который невозможно стоять на месте. Поехали!
0: Перемотка.
2: Touch. You. Right now.

0: Яйца.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Топ-чарт. Радиус FM.
5: Внимание, мы официально пересекаем финишную черту и заходим в зону элиты. Нашу великолепную пятерку лидеров открывает топ-5 сегодня интернациональная сборная от Hunter X и их золотой трек Golden. Ну а теперь время поддержать наших, время отечественного формата. Роскошный трек от Лирика под названием Oh My Love.
4: Топ-чарт Радиус FM.
6: Без причин.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
4: На Озон «Ораспродажа» дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед «Комволь» за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
5: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: Реклама.
8: Ты слушаешь?
9: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
8: ТОП-ЧАРТ?
9: Радиус FM.
8: Радиус FM.
9: Четвертое.
8: Четвертое место.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 4-м месте сегодня остановился британский поп-артист Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction времени зря не теряет. До заветной тройки призеров ему не хватило вот совсем чуть-чуть. И прямо сейчас, перед тем, как мы сорвем покровы от главных тайн недели, лови еще один классный музыкальный подарок от нашего старого знакомого. Проект Holy Flame презентует свой пронзительный и нежный сингл «Нежность». Ловим этот плотный заряд правильных эмоций.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: слушаешь.
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: Ну вот мы и добрались до финишной прямой нашего топ-чарта. Почетную бронзовую медаль сегодня забирает мощнейший союз Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс, да, и их работа «Ган-ган-ган». Ну а для них это серьезное падение. Трек потерял две позиции, вылетев с первого места прошлой недели. Лидерская корона соскользнула, но ребята остаются в тройке лидеров.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: Топ-чарт «Радиус FM».
1: Третье.
0: Третье место.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает экс-чемпион проект Avalon Rockstone со своим взрывным треком Vertigo. Для Avalon'а неделя выдалась сложной, удержать трон не получилось, трек потерял одну позицию и переместился с первого места на второе. Кому же он уступил корону? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкал Эбон с треком Hollow.
1: Горячая десятка.
2: На 9-й строчке располагался проект Earbooks – Graceland. Альберт Брайт под номером 8 с треком Wild. 7-е место – Би. 7-е место сегодня у Биби Рекси и Faithless – New Religion. 6-ю строчку взяли Kangsta, Phyllis London и Mind Enterprises – Galaxy. 5-ку сегодня открыли команда Hunter X с треком Golda. Под номером 4 Zayn – Die For Me. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай забирают сегодня бронзовую медаль с треком «Ган-ган-ган». Ну и второе место у Avalon – Rockstone – Vertigo. И наш новый номер один – абсолютный чемпион этой недели и главный триумфатор – корейские суперзвезды группа BTS со своим англоязычным синглом «Swim». Парни совершили грандиозный заплыв, поднялись на две позиции вверх с третьего места и забрали золото хит-парада. Настоящий триумф кей-поп-культуры на Радиус FM. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С вами был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих любимчиков и сам формируй топ следующей недели. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Всем пока-пока.
1: Первое место.

0: скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня проведут переговоры, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмант. Александр Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. На Валдае он провел с российским коллегой переговоры в формате тет-а-тет. Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также мировую и региональную повестку. В Беларуси ожидается аномальная жара. Синоптики прогнозируют превышение климатической нормы на 5-8 градусов, а столбики термометров в ближайшие дни приблизятся к 40-градусной отметке. Медики призывают не выходить на улицу без надобности. Соблюдать питьевой режим, носить головные уборы, избегать прямых солнечных лучей, особенно с 11 до 17 часов. США впервые после заключения перемирия нанесли удары по Ирану. Этой ночью американская авиация атаковала склады ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции у Ормузского пролива. Тегеран ответил ударами по американским объектам в регионе. В Вашингтоне заявили, что причиной атаки стал удар иранских дронов по грузовому судну днем ранее. В мире появились новые 50 долларов, однако речь не о валюте США, а о деньгах Соломоновых островов. Центральный банк страны выпустил лимитированную памятную банкноту номиналом 50 долларов к своему 50-летию. Купюра получила статус законного платежного средства и будет в обращении вместе с обычными банкнотами того же номинала, тираж 1 миллион экземпляров. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла, в Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех.
1: I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
6: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная «Лидская» 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное «Альтера» 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама.
7: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: Кросс FM.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Олеся, что такое имба?
1: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
0: А что такое имбово-фруктово?
1: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
2: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
7: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
8: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
7: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля. В Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6.
9: Мы говорим вам 4!
10: Да!
7: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
7: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. На ближайшие два дня в Беларуси объявлен красный уровень погодной опасности. Основная причина тому – аномальная жара. Так, например, завтра будет до плюс 38 по западу. В дневные часы 29 июня на большей части территории страны максимальная температура воздуха составит 35-39 градусов, а местами – плюс 30-34. Милиция с помощью дронов контролирует обстановку на пляжах. Наиболее распространенными правонарушениями в этот период, по информации правоохранителей, являются купание в запрещенных местах, распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде. Также учащаются случаи нарушения ПДД и кражи вещей, оставленных без присмотра. На белорусской границе состоялся обмен мирными жителями между Россией и Украиной. Домой вернулись по 7 человек с каждой стороны. Накануне здесь же состоялся масштабный обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Наша страна обеспечила освобожденных бойцов всем необходимым, от первой медицинской помощи до психологической поддержки и возможности связаться с родными. Компания Apple начала разработку умного кольца. Впервые информация о новом яблочном гаджете появилась в СМИ в декабре 2022 года. Сообщалось, что устройство сможет стать альтернативой часам Apple Watch. Согласно последним данным, смарт-кольцо находится на раннем этапе разработки и может получить название Apple Ring. Правда, окончательное коммерческое обозначение пока неизвестно. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла, в Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
8: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я настоящая сладкоежка. Люблю булки, печеньки, тортики, пряники и вообще все, что связано с мучным. Но не волнуйтесь, меру я знаю, но порой так и хочется ударить по фигуре. Если вы такого же мнения, то предлагаю вам отправиться в мир хлебобулочных изделий, булочно-кондитерскую компанию «Домочай» в Могилеве.
0: Тут есть!
1: Итак, компания выпускает широкий ассортимент продукции. Хлебобулочные и кондитерские изделия, сухие завтраки и даже напитки. К слову, кондитерку могут приготовить даже на заказ. Всего лишь заполните на сайте анкетку. А для любителей увидеть весь процесс своими глазами, ну или поесть почти на халяву, есть экскурсии по производству. Вас познакомят с историей хлебопечения, расскажут, как готовится и упаковывается хлеб, а также ознакомят с особенностями приготовления. Еще для гостей есть дегустации, и каждому полагается подарочек от компании.
0: Тут есть!
1: Экскурсия длится около часа с учетом посещения производства и дегустации. Советую планировать все заранее и желательно брать с собой как можно больше друзей и родственников, ведь состав группы должен быть не менее 10 человек. А еще, к сожалению, отправиться в Домочай можно только в будний день и лишь утром. Так что это отличный вариант для тех, кому с утра не спится, у кого отпуск или нетипичный график работы. Стоимость 25 рублей с человека. Как будто очень даже неплохо, с учетом того, что и поесть дадут, а еще и подарочек вручат. Правда, непонятно, подарок ли это, ведь что уплочено, то и проглочено, как говорится.
0: Тут есть!
1: Эх, пока рассказывала вам это все, так захотелось чая с тортиком. И надо бы в свой выходной все-таки заехать в Домочай, ведь тут есть вкусно.
0: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Выставка-ярмарка в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России сегодня открыта для всех желающих. Там презентуют широкую линейку товаров. От уникального хендмейда до флагманской промышленной продукции. От Беларуси участие принимают предприятия всех областей и Минска. Сотрудники МВД усилили наряды в местах массового отдыха белорусов из-за аномальной жары. Совместно с МЧС, ОСВОД, добровольными дружинами проводят рейды. В работе используют в том числе квадрокоптеры. Граждан призывают соблюдать правила поведения у воды, не оставлять детей без присмотра. Минкультуры Латвии полностью запретил использование русского языка во всех учреждениях ведомства, причем не только в официальной сфере, но и в частном общении. За использование русского языка латышам теперь грозит административное наказание. Режиссер Кристофер Нолан признался, что на его «Одиссею» повлиял фильм из СССР. Напомню, новая картина выйдет уже в следующем месяце, а режиссер рассказал, что вдохновлялся фильмом Тарковского «Андрей Рублев». Картина произвела на Нолана большое впечатление. Бюджет «Одиссеи» составил примерно 250 миллионов долларов, а продлится фильм 2 часа и 52 минуты. И в завершении, хочешь умную колонку Яндекс.Станция Lite 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех.

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла, в Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама.
4: Задай ритм лету с Вилла Брасла.

0: Подробности на сайте vilabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. ГАИ усиливает контроль на дорогах из-за жары. Как отмечают специалисты, от перегрева может закружиться голова, возникнуть вялость и сонливость. Конечно, все это увеличивает вероятность ДТП. Правоохранители призвали не водить продолжительное время транспорт, следить за своим самочувствием и взять в дорогу воду и необходимые лекарства. 6 детей утонули в Беларуси с начала года. Этот показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В прокуратуре отметили, что одной из основных причин трагедии остается отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Зачастую родители не знают, где находятся их дети, либо оставляют их у воды без присмотра. После землетрясения в Венесуэле 50 тысяч человек числятся пропавшими, сообщили в ООН. Также стало известно, что въезд в прибрежный штат Ла-Гуайра на севере страны, который больше остальных пострадал от землетрясений, ограничен для лиц, не имеющих соответствующих заданий. Решение принято местными властями ввиду серьезных разрушений и сложности поисковой операции. Лучшее направление для отдыха в Азии – это индонезийский остров Бали. К такому выводу пришли аналитики. Популярность курорта среди отдыхающих удерживается особым подходом отельеров к проектированию водных зон. Стандартными бетонными чашами уже не удивить, поэтому для привлечения туристов там организовали бесшовную интеграцию бассейнов в природный ландшафт. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону. Плюс 375-29-103-64-64. Это все новости к этому часу. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла, в Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком «плюс». С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Белгидромет объявил красный уровень погодной опасности на конец июня. Основная причина тому – аномальная жара, которая надвигается в нашу страну. В воскресенье жара охватит всю страну, будет до плюс 38. Самый горячий день – понедельник, 29 июня. Местами до плюс 39. Однако к вечеру ожидаются сильные ливни, шквалистый ветер и град. 30 июня жара немного спадет. В Беларуси стартовал прием документов на целевое обучение в вузах. В масштабах страны утверждено 6300 таких мест. Интерактивная карта с полным списком заказчиков кадров находится в открытом доступе с мая. В топе остаются 4 профильных направления – медицинское, инженерное, аграрное и педагогическое. Прием документов продлится до 2 июля. Премьер Великобритании Кир Стармер намерен выделить дополнительно почти 20 миллиардов долларов на оборону королевства. Новый план предусматривает увеличение инвестиций в беспилотники и другие автономные системы, включая беспилотные наземные платформы для снабжения передовых подразделений британской армии и эвакуации раненых с поля боя. Житель Москвы распилил пополам «Мерседес». Так он делил имущество с бывшей женой. Мужчина хотел оставить машину себе и выплатить бывшей жене компенсацию за ее половину. Женщина не соглашалась, поскольку автомобиль был ей подарен в браке уже бывшим мужем. Когда переговоры зашли в тупик, мужчина вызвал рабочих, и на глазах у девушки машину распилили пополам. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла, в Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком «плюс». С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: прощается.
1: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: Ленточка, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла, в Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Звук поставим.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 22 часа.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
3: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-19. 17-20, днем 35-37 тепла, в Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

0: программы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
7: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
8: Все просто. Слушай Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
9: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Беларуси 23 часа.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: Пиан.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 14-16, днем плюс 29-30. В Могилеве ночью 16-18 тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 31-33 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 18-20, днем 35-37 тепла, в Бресте ночью плюс 18-20, днем 36-38 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Keep on singing.

Реклама. Радиус FM.

0: рекламы.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Ого, га-га-га, на поле выходит Макслайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
7: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Гимми, гимми.

0: Рекламы.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-920-77-77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 29-30, в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле и Минске днем плюс 31-33, в Гродно плюс 35-37, в Бресте днем плюс 36-38. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 25 500 27 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: море, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Шабы!

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 29-30, в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле и Минске днем плюс 31-33, в Гродно плюс 35-37, в Бресте днем плюс 36-38. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Heaven only knows.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 29-30, в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле и Минске днем плюс 31-33, в Гродно плюс 35-37, в Бресте днем плюс 36-38. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: На

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске